0: 爸爸，我也爱你。
1: 12 октября 2003 года в 9:00 по пекинскому времени с космодрома Цючань ракета-носитель Чанчжэн-2F вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-5. Он точно вышел на расчетную траекторию, что ознаменовало успешное выполнение Китаем своей первой миссии по пилотируемому космическому полету.
2: Этот запуск не просто технический успех,
1: он заложил фундамент для будущих станций,
0: экспедиций и
1: великих свершений, даровав народу возможность прикоснуться к древней мечте, лететь к небесам. 16 октября 2003 года, 6:23 по пекинскому времени, спускаемый аппарат Шэньчжоу-5 успешно приземлился в районе Сызимусь во внутренней Монголии. Астронавт благополучно покинул корабль. Его состояние было оценено как отличное. Первая миссия Китая по пилотируемому космическому полету завершилась полным успехом.